0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дим, помаленьку.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипыль Дух нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: Как-то, мы идем процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, поднажать, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?
2: В марте текущего 1919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Таракан нам пишет. Телефон ежика прислан.
4: Таракан и ежик?
3: Здравствуйте.
5: Алло.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Вот нам кажется, что вы должны откликаться на такое обращение ласковое, как ежик.
5: С чего вы взяли?
3: Ну, как-то нам так написали.
4: Действительно, вот. С чего мы взяли?
3: А с чего мы взяли? Потому что нам не таракан какой-то вот написано, ежик. Мы запутались уже. Таракан, ежик.
4: Кто из вас в тумане?
3: Да.
4: Все как-то окутано.
5: Получается, что я.
3: Так вы же
5: вы ежик в тумане, то, наверное, я.
3: Ага. Ну, а таракан где?
5: Если я точно понимаю, он должен быть в Москве.
4: Угу. Ну, так. Лучше, когда таракан в тумане. Ежик, мне кажется.
5: Таракан в тумане.
4: Ну, у нас тут, кстати, вот в Москве-то смог бывает, туман. Может.
5: Ну, а если рассматривать туман как степень сомнения, заблуждения.
3: Да, да, да. Вот,
4: а вы часто, у нас. Часто сомневаетесь?
5: Да, в последнее время.
4: Угу. Причина?
5: Возможно, неопределенность некоторая.
3: Ага. Слушай, давайте определимся для начала. Вот где вы сейчас находитесь? Нам просто.
4: Таракан в Москве, понятно. Вы где?
5: А я сейчас нахожусь в Брянске.
3: О, как здорово! Прекрасно. Брянск.
4: На Брянщине.
3: Ну-ка что, а чем на вы Брянщине. Там грохаете на Брянщине? Вот какими-то...
4: Бринчите это был... чем?
3: Да.
5: Это был троллейбус. Я выходила из троллейбуса.
4: А как сейчас троллейбусы
3: брянские
4: в Брянске?
3: Они... Троллейбусы.
4: Да, брянские троллейбусы.
3: Как я люблю.
4: А как они выглядят, скажите, вот на ваш взгляд, современные, так сказать, благоустроенные?
5: Пожалуй, нет. Они очень старые.
4: Угу. Просто мы готовим спецпрограмму троллейбусы среднечерноземья.
3: Троллейбусы поэтому... народов мира.
4: Да, вот хотелось узнать поподробнее про брянские троллейбусы.
5: В брянских троллейбусах скорее самое интересное это кондукторы, кондукторши. Очень суровые женщины с голубыми тенями и яркой помадой. Они
4: брянские кондукторы.
3: Голубыми тенями.
4: А вот в Москве вы к таракану, наверное, ездили, и там в троллейбусах не было, да, брянских кондукторш?
5: В Москве, да. Как-то немножко иначе.
3: Угу.
5: Хотя я бы не сказала,
3: вообще...
5: что в целом люди там дружелюбнее, но кондукторы спокойнее.
3: Ну, еще технически, вот старые троллейбусы, они проводные, знаете, вот два уса такие к проводам тянутся.
5: Да,
3: сейчас новые троллейбусы по Wi-Fi, там даже усов нет. Он едет, его не отличишь от автобуса даже.
5: Вот. Здорово.
3: И похоже даже
5: нет,
3: на трамвай
5: у нас,
3: даже иногда.
5: С усиками.
3: А давайте... С усиками, как тараканы.
4: Ёжик, давайте мы все-таки вот к сомнениям. Вот вас вы на перепутье, на распутье находитесь.
3: В Брянске оставаться или в Москву к таракану?
4: Вот это проблема, скажите, правда.
5: Возможно, отчасти. У нас такая ситуация получается в регионах, особенно в небольших, что... Единственный шанс чего-то достичь, это, пожалуй, наверное, ехать в Москву.
4: А вы знаете, москвичам, наоборот, в какой-то момент есть ощущение, что единственный шанс как-то успокоиться, это куда-то выехать, допустим, в Брянск.
5: Если вот. Успокоиться туда,
4: да.
5: А если...
4: Раскочегариться. Но вы поймите, вы подумайте, тут какая ситуация. Либо вы остаетесь в Брянске с этими кондукторшами, значит, в троллейбусах, либо в Москве там таракан.
3: В Москву на троллейбусе, причем приезжаете из Брянска.
4: Может быть, вы знаете, как вариант, взять все-таки таракана в Брянск. Он не рассматривает эту ситуацию?
5: На самом деле он, да, он находится в Брянске. Он в Москву поехал за подарком. У нас на днях будет свадьба нашего друга, и мы решили приобрести ему печатную машинку. Он писатель. Ту, на которой
3: вот
5: писали...
3: Ретро именно подарок такой вот, да?
5: Да,
3: вот.
5: Да, да, да. Хотя он, конечно, односторонний, там об этом говорят все, но, с другой стороны, они могли бы записывать свою историю любви.
4: Не, ну, это прекрасно. А может быть, чернила тогда уж как-то, вот, чтобы макать, промокашку, весь набор?
5: Для девушки, да.
3: А рифмометр, чтобы подсчитывать гонорары потом за свои публикации?
5: Для парня печатную машинку, а для девушки чернила?
4: Ну, а что... так сказать, полный комплект будет.
3: Но вообще, смотри, ежик наш человек с тараканом, абсолютно. Потому что они, видишь, в ретро идут, а у нас даже слоган «Чипальдук», ведь обратно мы самые первые, конечно, понимаете, конечно. Старое доброе интернет-радио.
4: Ежик, он такие с тараканами немножко у нас получился.
3: Ну, все, с одним. Свои тараканы, у нас какие-то свои, да. Рыжие тараканы.
4: Ну что же, прекрасная беседа, мне кажется.
3: Все, ежик, давайте, вас больше не задерживаем.
4: Счастливо, спасибо. Все мы рассеиваемся, пока.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну.
1: Поэтому в эфире прозвучит специальный выпуск новостей для засыпающих.
2: Доброй ночи всем полуношникам, всем тем, кто еще не спит, но пытается отойти ко сну. В эфире новости. А работников подземки оденут по-новому. Сотрудники столичного метрополитена в будущем году могут получить новую форму, которая должна повысить престиж этого вида транспорта среди москвичей. Как стало известно, сумма конкурса на разработку дизайна фирменной одежды и изготовление ее образцов составляет 6,7 миллиона рублей. За эти деньги компания-подрядчик, выигравшая конкурс, должна будет изготовить образцы формы для руководства Сабвея. Для руководства Сабвея, кассиров, дежурных и начальников станции, а также машинистов и инспекторов по безопасности. Компании-подрядчику придется учесть тот факт, что некоторым работникам подземки, одетым в брюки, жилеты и галстуки, иногда все же придется работать в тоннелях метро и других его не самых чистых местах. Все работы по пошиву опытных партий униформы завершатся уже к будущей весне. Это были новости для бодрствующих, но хотящих при этом отойти ко сну. В студии

спонсор этого выпуска – Реутовский.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.
1: Bakugira ngo bahimbishe basanga n'inzu barayifituye kubera izo nzahawe.
2: Umucamanza Kanyange Maria asaba abanyagihugu yuko bakundana kuko ngo mu manza nyinshi usanga umwana aburana na se wabo akandi kamo nuko uguze itongo yotohoza mu muryango agira agurire itongo kugira ngo ntihazobe ingorane kuko ashobora guhakwa kubura amahera n'itongo.
0: Это была минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

0: Уважаемые радиослушатели, только что нам позвонил старший лейтенант Максимов и попросил нас разбудить его любимую роту ВЧ-7049-15. С удовольствием выполняем его просьбу.
1: Рота!

0: Русские скороговорки народов мира.
1: Сшит колпак не по-караколпакски, надо его перекараколпаковать, перевыкараколпаковать. Караколпакская народная скороговорка.
2: Надо его перекараколпаковать, перевыкараколпаковать.

0: по вашим многочисленным просьбам, мы регулярно в эфире радио «Чипульдук» повторяем новости прошлых лет.
1: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио «Чипульдук».
2: В эфире на минуточку новости. Впервые в истории резиденцию британских королей, чтоб я так жил, Виндзорский замок, будут на минуточку охранять солдаты-женщины, чтобы они были здоровы. В течение месяца отряд на минуточку королевской конной артиллерии, чтобы он был здоров, в состав которого входят на минуточку женщины, будет охранять покои королевы, чтоб я там жил. Состав отряда, чтобы он был здоров, насчитывает на минуточку 20 человек, из которых 5 на минуточку женщины, чтобы они были здоровы. Во время смены на минуточку караула они были одеты в старинную форму, состоящую из золотистых мундиров, чтоб я так жил, и украшенных на минуточку перьями киверов. В руках они несли церемониальные мечи, чтоб все были здоровы. Караул в королевской резиденции, чтоб я так жил, несется на минуточку круглосуточно, подвое, чтобы они были здоровы, или чтоб я так жил. Смена караула, чтобы он был здоров, происходит на минуточку каждые 2 часа. Конная артиллерия, чтобы она была здорова, стала на минуточку первым подразделением, в котором женщина на минуточку майор Эрика Бридж, чтобы она была здорова, стала на минуточку командиром. Именно в этом подразделении служит на минуточку самое большое количество женщин, 40%, чтобы они были здоровы. Этот полк, чтобы он был здоров, был на минуточку сформирован 60 лет назад и теперь насчитывает 168 офицеров, чтобы я так жил, и 120 лошадей, чтобы они были здоровы. Это были на минуточку новости на радио «Чипльдук», чтобы вы все были здоровенькими.
1: Это были «Как бы ньюс» на радио «Чипльдук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Не позвонила, не открыла и не спала. Почти душила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Поцеловала, обнимала, после развела. Почти любила, но забыла про твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, муа, муа. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, муа-муа. Попробуй, джага-джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Мо, мо, мо, мо, мо. Я не права.
2: Мы приносим свои извинения за неправильную передачу сигналов точного времени на радио Чипльдук.

0: после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.
1: Suficiente para mostrarte cuánto te

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Грядет конец месяца, друзья, а мы еще не поддержали радио Чипальдук. Какой-то непорядок. А вот так забыли раз, забыли два, потом чпок, а радио и не существует. И это весьма, увы, реальная перспектива. Но мы надеемся, верим, потому что поклонники радио Чипальдук самые крутые, верные из всех поклонников, всех радиостанций. Друзья, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую радиостанцию Чипальдук. Информация вся для тех, кто решил это сделать впервые, на сайте 4duk.ru.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провел, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать? Я на нее деньги потратил. Ну, возьми себе. Он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну, поищи конь-старичка. Он говорит, ну, как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было. Ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. И у меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина. За нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю.
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

0: В эфире новости. Активность головного мозга достигает пика к 22 годам, а уже в 27 идет на убыль. К таким результатам пришли американские ученые из Университета Вирджинии под руководством профессора Сальхауса, сообщает BBC. А сейчас эта же новость в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: О, кипарис, юный символ тоски и печали, весь нам принес, от которой на сердце тревога. Мозг человеческий пика своего достигает к 22. В 27 же все круто глупеют. Миру об этом фактическом факте поведал доктор Сальхаус, ученый из штата Вирджиния. Так вот живешь и не знаешь, что думать-то нечем.
1: Гигзаметр Ньюс.

В эфире радио Чипельдук, и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42-го размера.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Страницы классики.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листает учащийся 10 класса Б Максим Морозов.
2: Ну, значит, там жил-был один перец в степи, в сечи в какой-то. Там такая ботва, канитель, ну вот. К нему приехали два других перца, его сыны. Ну, он говорит, здорово, кореша, начал там с ними возиться, что-то. Ну, они один там с ним играет, войса, а второй говорит, да не, папа, я интеллигентный такой человек, я не буду. Папа говорит, да ты что, друг, оборзел совсем, что ли, я ж твой отец, ну давай поиграем, потусуемся, ну как нормально. Говорит, да не, папа, они осталось, ну, ночь наступила, они там все водку жрут, бухают по-черному, ну, один спит, а второй с отцом бухает, потом я что-то там не помню, потом, короче, напали поляки на них. Ну, все пошли воевать, а этот второй перец, перец второй, полюбил тёлку одну ихнюю, польскую тёлку. Сначала он ей помог, и потом, короче, он перешел на сторону этих поляков и начал за них против своей родины. Ну вот, а потом, когда узнали про это, его замочил собственный отец. Сказал, я тебя родил, я тебя и замочу. Все.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листал учащийся 10 класса Б Максим Морозов.

three, four, one, two, three, four.

0: В студии радио «Чапельдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти «Сердца за бочку» – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго!

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Незваный гость хуже хозяина. Собачья народная пословица.

0: Не свежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире не свежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет минувших дней в необычном формате на сей раз. Дело в том, что у нас кончаются старые газеты, и мы решили обратиться к каким-то другим загашникам информации, например, там, где хранится старая обувь.
4: Да.
3: Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Это-то нам не нужно. Это целое для нас сокровище. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их,
4: да,
3: и попробуем прочитать, что в них было интересного.
4: Давайте, начинайте, Арсений.
3: Вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
4: У меня газета «Южные горизонты». Я даже не знал такой, что она есть.
3: «Южные горизонты».
4: На 12 странице актер Владимир Демченко.
3: Так.
4: «Новая роль дает мне возможность похулиганить».
3: Да, вот, ну, что это за роль была?
4: Это 12-я страница, ее здесь нет.
3: Значит, мы приглашаем наших зрителей посмотреть вот эту постановку, где этот актер играет эту роль. Такая полезная информация. Мы же должны что-то интересное, полезное, для наших слушателей.
4: Необычный дизайн детских садов.
3: Хорошо.
4: Капитал для счастливой мамы.
3: Хорошо.
4: Но, так, вы знаете, вот сканборд опять.
3: Так, а вот смотрите, здесь у меня информация о том, что, значит, школьники из технопарка «Мосгорбаш» стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого. Что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые, ну, строго говоря, светло-коричневые ботинки модные мужские.
4: Вот у меня
3: со стершимся названием бренда, я даже не знаю, какой фирмы. Так, ну вот еще здесь у меня старые кирзовые сапоги. Вот у меня рука уходит прям туда, до плеча. Какие-то новости разворачиваем и читаем. Болят суставы? Тогда вам фирму «Здравствуй». Также предъявителю объявления скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, которые мы достаем.
4: Все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
3: Ну, значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
4: Вот, хорошая статья «Дети открыли Китай». Что же это, большая статья?
3: Ну,
4: школьники,
3: хорошо,
4: в общеобразовательном комплексе 16-16 сейчас организован. Один из лагерей московских СМИ изучают китайский язык.
3: Так.
4: Вот совершенно, кстати, правильно, уже давно такая,
3: да,
4: правильная инициатива.
3: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
4: Вот,
3: да,
4: эти?
3: Вот эти, подайте.
4: Да, я их две пары, могу вот эти.
3: Да, вот эти вот, которые пониже, коротенькие, вот эти вот, пожалуйста.
4: Возьмите.
3: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. Да, публичные слушания представляются в Донском районе. Проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание... Выходные дни, то есть с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
4: Я шагаю по районам, буду проверить Братеева, сотрудники жилищника.
3: Хорошо.
4: Заменили грязный песок на детскую площадку.
3: Отлично.
4: Уроки пения мадам Лапланш. Ла Планш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль. Вот 2017 год, еще до пандемии. И вот фотография отчетного концерта под руководством Елены Ла Планш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет. Этим детям уже сейчас...
3: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот мы заинтересовались газетами, мы совершенно не обращаем внимания на обувь.
4: Но если они подшиты,
3: они подшиты, старенькие, но подшиты.
4: Ну, подшиты.
3: Вы возьмете их себе, да?
4: Сейчас такое время года, когда они должны еще немножко подождать.
3: Подождать, хорошо. Но главное, что они не пропадут, мы все это... Потом аккуратно скомкаем все и рассуем обратно в эту же обувь. И, может быть, наши потомки уже будут извлекать эти же газеты, читать на Чипульдуке новости через много лет. И тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
4: Зябликово под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
3: Вот так. Так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
4: Ну что, автомобильное движение на улице Тюфелиной рощи ограничено до 21 июня в связи с проведением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

Банкир – это человек, который готов дать вам в долг, если вы представите доказательства, что деньги вам не нужны. Герберт Прокноу, американский политик и финансист.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все ходы записаны.
3: Здравствуйте, вас беспокоит радио «Чип и Льдук».
4: Ага.
3: Да, вот знаете, заявочка у нас от 2011 года. Алло.
4: Я слушаю.
3: Да-да-да. Еще актуальна ваша заявочка? Вот вы рады нашему звонку или нет?
4: А я уже и не помню, что там за заявка была.
3: Заявочка, вот ждем звонка. Вот интернет-радио «Чип и Льдук». Ваш ник был здесь как «Лангольер».
4: Да-да-да-да-да.
3: Вот. Скажите, вы все это время, не переставая, конечно, слушали эфир «Радио «Чип и Льдук», были с нами?
4: Ну, практически. Иногда заезду.
3: Скажите, в какой город мы попали к вам?
4: Оренбург.
3: Оренбург. Вы знаете, первый раз, я вам честно скажу, у нас очень богатая география, но в Оренбурге никого не было. Вот, значит, вы чем вообще занимаетесь в Оренбурге?
4: Ну, как все, работаем.
3: Работаете. Очень хороший ответ. Полный, исчерпывающий, ориентирующий, чтобы никто...
4: Объемный, да.
5: Да, вы работу какую-то выполняете,
3: работу,
5: да?
3: Работает человек.
4: Выполняем, да.
3: Не лезь в душу.
4: Ремонт скважины.
5: Скважины ремонтируете?
4: Да, нефтяные и газовые.
3: Нефтяные скважины.
5: Неплохо.
4: Все подряд.
3: То есть подглядывает в нефтяные скважины, смотрит, есть там нефть или нет. И...
5: Да. Не засорилось ли чем?
3: Да-да-да. Это хорошо. Такой, увы, у нас третий или четвертый. У нас есть бурильщики, есть газовщики.
4: Вот, прям в точку попали.
3: Вы бурильщик. Бурильщик, да. Лангольер, да. И имя ваше вот так, чтобы уже знать.
4: Владимир.
5: Бурю. На вопрос, что вы там делаете? Вы должны... Я бурю.
4: Главное, бурю, да.
3: Не забуреть уже совсем. Но вы нас не бросайте. Мы всегда, конечно, хотим... Вы сейчас не на работе вот в данный момент, нет?
4: Вот завтра только поеду.
3: Ай, а если бы совпали? Мы всегда очень любим услышать, как хлюпает вот нефть, как шипит газ, вырываясь из скважины.
5: Как вообще бурят?
3: Как вы кричите там, Серега, опускай там шестую.
4: Да, Вера, Майна, да, железный Вера.
3: Майна, Вера,
5: да. А какие-нибудь расскажете, может быть, типичные для вас? Вот Андрей пошутил, Серега, опускай шестую.
3: Сленг, вот да. Профессиональный вот сленг. Какие вот какие-то такие фразы, слова. Скажите нам сейчас их.
4: Да как-то все молча это делается.
3: Ничего не бывает так. А вот когда что-то...
4: Все свою работу знают.
3: Все работает.
4: Все работает. Вот 15 лет работаю и как-то избегаю.
3: Ну, то есть вы на работе разговариваете тургеневским языком, так сказать, культурно образованного библиотечного работника. А когда что-то не так, вы говорите, Вася, ты не прав. Ты капнул мне битумом горячим на нос.
4: Нет, ну, когда Вася-то не прав, это обычно... Короче, все это говорится.
5: Понятно.
3: Понятно.
4: Меньше количество букв используется.
3: Ну, в нашей работе, как ни странно, тоже встречаются эти интеллигентные слова, но мы не будем наполнять ими.
5: То есть мы остаемся при единственном найденном слове «бурю».
3: Бурю, бурильщик. Вот это все единственное.
5: Что делаю?
3: Да, Владимир, ты куда, спрашиваешь?
4: Бурят, не так делают.
5: Бурят не так делают?
3: Так мы от вас, конечно, не добьемся никак профессионального сленга. Друзья, напоминаю, мы общаемся с нашим абонентом, который ждал нашего звонка.
5: Шесть лет.
3: Почти шесть лет, да. И
5: скажите,
3: дождался.
5: А вот за эти шесть лет у вас сын, может быть, родился? Или, может быть,
4: да, вот у
5: женились?
4: Меня сыну шесть лет исполнится. Я уже за это время успел квартиру сменить.
5: Так подождите, вы, наверное, как раз и писали нам, что у вас сын родился, и вы хотели поделиться.
3: Поздравили вас.
4: Возможно, да, возможно.
3: Чудесно, чудесно.
5: Ну вот признайтесь, конечно, вот ощущение, когда снимали трубку, что вот Чип и Льдук звонит, вот этого не было, да, вот такого?
4: Я просто посмотрел входящий московский номер. Mm-hmm. Вообще, я обычно те номера, которые у меня в телефонной книге не забиты, я на них не отвечаю. Ну, так вот что-то думаю. Московский номер, что бы не ответить.
3: Повезло.
4: А это, наверное, реклама какого-нибудь банка.
3: Просто повезло.
5: Ну что ж, мы вам, как сказать, желаем бурить.
3: Бурить, да.
5: Бурите, да не забуривайтесь.
3: В общем,
5: так.
3: Оренбург, зачет просто, да, первый человек, дай бог, не последний.
4: Ну и дай бог, если кто-то слушает в Оренбурге, еще кроме меня. Всем привет, Оренбургу.
3: Да, отлично. Да, да,
5: мы,
3: конечно,
5: тоже передаем привет. Конечно. Счастливо.
4: Спасибо.
3: Оставайтесь с нами, да. Всего вам доброго.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Ну что, дорогие наши поклонники радиостанции «Чип и Льдук», пришло время поддержать любимое радио. Каждый раз мы обращаемся к вам, и так немножко даже неудобно, а с другой стороны, а к кому нам обращаться? Только вы можете нас поддержать и, соответственно, продлить жизнь радиостанции «Чип и Льдук». Лучше всего раз в месяц. Такая хорошая привычка. Пусть немного, но поддерживаем регулярно, чтобы получать радостную информацию и новый контент. На радио «Чип и Льдук» заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чіпльдук. Що горіть?

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Великобритания, Лондон. Вечер пятницы. Клерки крупных банков и финансовых корпораций расслабляются в конце тяжелой трудовой недели в одном из любимых пабов в районе лондонского Сити.
2: Thank you.
3: Try that now, Jack.
4: Wonderful.
2: May I have one beer, please?
4: Splendid.
5: Yeah. See you around the boat.
6: You're changed now.
5: Bye-bye.
7: Young strangers in a strange land, wanderers in a vast and unknowable universe.

0: Минутка веб-радио Индии на радио Чиппельдук.
1: Чиппельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Пульс города». У микрофона Артем Белов. И сегодня мы обсуждаем важную проблему, связанную с благоустройством. И у нас в гостях первый замначальника управления внешних связей департамента по озеленению, благоустройству и градостроительной политике Алексей Андреевич Мальников.
1: Да. Добрый день, Артем. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Ну что же, вот во многом сенсационное заявление, а в чем-то уже, наверное, пора нам привыкнуть, что научно-технический прогресс достигает подчас таких вершин, о которых мы и мечтать не могли.
1: Да, да, да.
0: Алексей Андреевич, вот да. Что значит лето в городе?
1: Да, лето в городе.
0: Когда оно наступает и как долго оно может длиться?
1: Вы знаете, дело в том, что не первый уже год, так сказать, обсуждались планы по благоустройству столицы до такой степени, в таком, так сказать, векторе, климатическом векторе. То есть предлагалось Москву, наконец, утеплить, перебросить в лето. То есть, наконец, из вот этого периода слякотного, темного, мрачного, который длится практически вот с октября-ноября по апрель, то есть вытащить Москву, выдернуть из этого и сделать ее летним городом, летним, с теплым климатом, светлыми днями и ночами.
0: Более европейским, вы имеете в виду таким?
1: Ну, не только европейским. Почему? Может быть, более индийским, или австралийским, или танзанийским. Сейчас поймете, почему.
0: Вот. Что это нам дает? Вот так.
1: Что это
0: сейчас
1: нам
0: вот
1: дает?
0: Настолько это неожиданное заявление.
1: Ну, начнем с того, что
0: есть же какие-то
1: чего
0: минусы,
1: нас это, от чего нас это убережет и чего лишит. Прежде всего, это нас действительно лишит вот этой вот соли бесконечно рассыпаемой на улицах, на тротуарах. Ладно бы сахар рассыпали, или гречку, или крахмалом припорошили бы все это белоснежным. Вот. Чего еще нас это избавит? Это избавит нас от вот этой слякоти, от этой депрессивных, так сказать, настроений, от желания куда-то скрыться в помещение.
0: Ну, сразу же возникают вопросы, а как же любители лыж, зимы,
1: да,
0: снега.
1: Да, да. Ну, подождите, не забегайте вперед. Ну, это простуды, это эпидемии, понимаете, вирусы.
0: Нет, вы, Алексей Андреевич, это понятно. Какими способами можно достигнуть?
1: Так вот, я к этому и иду, Артем. Значит, Москва будет отныне городом с теплым летним климатом, мягким климатом.
0: Это отныне когда, простите?
1: Отныне, но это не сразу. Это будет проводиться большая работа. Это не меньше 15-20 лет, но первые шаги будут делаться уже сегодня. Значит, как будет это делаться? То есть улицы будут обогреваемыми в зимний период, в осенне-зимний. Значит, будут использоваться тепловые завесы, тепловентиляторы, гигантские ветродуи будут гнать вдоль улиц теплый приятный воздух, понимаете? Муссоны и пассаты будут поглаживать наши проспекты и переулки, понимаете? Но без знойного пустынного такого аравийского сирока.
0: Так, тепловые завесы. Вот,
1: подогреваемые полы. Вот это вы видели, уложенная всюду тротуарная плитка. Это просто плитка, но она будет с подогревом. То есть Москва с высоты птичьего полета будет напоминать такую гигантскую сковороду. Вот. Но без фанатизма. Тут надо осторожно, чтобы не превратить Москву в город глубокого прожаривания с горожанами, так сказать, с румяной корочкой.
0: Из всего вами перечисленного наибольшие вопросы и восторги одновременно, наверное, вызовет понятие тепловая завеса.
1: Тепловая завеса – это невидимая преграда, которая препятствует холодному воздуху проникать куда-то. Вот. И он остается снаружи. Вовне. При этом он не видим, никакого стекла нет, никаких посторонних помех. Вы проходите сквозь нее и оказываетесь в комфортном, теплом климате.
0: С точки зрения экономики.
1: Об экономике обязательно чуть позже. Река, Москва-река также будет подогреваться огромными кипятильниками до приятной температуры парного молока. Она не будет замерзать. В ней будут водиться теплолюбивые сорта рыб. Она будет очищена. Другие виды водорослей. а Сёдор будет приходить сюда к нам на нерест. Мы будем есть черную икру практически прямо ложкой из Москвы-реки. Вот. Могут водиться пираньи, конечно, и другие виды теплолюбивых рыб. И, соответственно, все набережные, все улицы будут усажены деревьями более теплолюбивыми. Конечно, мы сохраним и елки, и березки наши русские, и тополя, и тополиный пух будет летать. Но это позволит высадить пальмы вдоль Москвы-реки с ее белоснежными чудесными пляжами и загорелыми телами на них. И на улицах, в густых зеленых зарослях, наряду с нашими кошками и голубями-воробьями будут скакать мартышки и разговаривать о чем-то, о своем попугае. Понимаете?
0: Да.
1: Палисадники, цветы экзотические, какие-то ампельные вьющиеся растения.
0: Ну, плюсы, конечно, лианы. Однозначно с точки зрения некоего, да, позитива,
1: да,
0: когда
1: да.
0: Все так долго ждут лета, а теперь,
1: конечно,
0: ждать не нужно, оно будет
1: об экономическом окружать. Факторе давайте поговорим. Значит, что это нам даст? Вот куда деваются все посетители летних кафе? Вот эти всевозможные сибариты, эпикурейцы, которые месяцами сидят там все лето за этими столиками и наслаждаются жизнью. Ну, зимние холода, конечно, загоняют их обратно по норам. И они уже не оставляют копейку в этих кафе. А если мы сохраним эти летние открытые кафе, веранды, где будут посетители круглогодично и круглосуточно попивать, понимаете, латте или какие-то прохладительные напитки, любоваться друг другом, городом, улицами. Это экономический эффект, да. Туризм. Туристы
0: вот, прежде всего,
1: поедут туризм. Сюда толпами, потому что можно будет, не кутаясь в меха, какие-то пуховики, не меся, так сказать, эту слякоть и грязь, ходить по городу по привычном режиме, как они ходят по Барселоне, Парижу, Риму. Понимаете,
0: но
1: сотням и тысячам других
0: сразу
1: городов.
0: Сразу возникает вопрос.
1: Да.
0: Что делать тем, кто любит русскую зимушку-зиму, снег,
1: во-первых,
0: катание на лыжах, на санках, игру в снежки?
1: В Москве будут сохранены зоны зимы.
0: Так.
1: Ряд парков и территорий кварталов будут оставаться в привычном режиме московского климата.
0: Это
1: парк Сокольники будет
0: вот сохранен. Завес?
1: Они будут за тепловой завесой. Вот видите, я даже простыл вот из-за этого вот климата. Я сам очень люблю лето. Вот.
0: Же, да.
1: И, понимаете, тепловая завеса – это один шаг, и ты в лете. Шаг сюда, и ты в зиме. Поэтому будут нередки вот картины какие-нибудь, например, заскочившего в плавках туда в зиму на каток какого-нибудь дедушки, который пришел позвать домой своего внучка. И наоборот, какого-нибудь выскочившего ненадолго, чапающего по горячему асфальту на лыжах человека, который просто на парковке в автомобиле забыл мобильник или перчатки. Вот такие картины в этих парках и кварталах
0: будет
1: будут нередки.
0: Это пользуется такой популярностью, что ну, даже не знаю, количество таких парков должно быть большим все-таки.
1: Не факт. Во-первых, два шага за МКАД, и вы оказываетесь в необозримых просторах нашей привычной страны, где этого снега, так сказать, завались мест для катания и так далее. Речь идет о столичном. Возможно, это будет в пределах третьего транспортного кольца для начала. Дело в том, что эксперимент уже проводится. Значит,
0: то есть
1: в тестовом
0: режиме.
1: Да, в тестовом режиме буквально несколько дворов в Балашихе, значит, окружены этими завесами, и там вот в минувшую зиму было лето. То есть люди ходили в летних теннисках, в шортах, в сланцах. Детишки играли практически, как говорится, почти голышом на зеленой траве. Вот. И когда нужно было выйти в зиму, они выходили. Эксперимент проходит очень удачно и дает свои плоды. Но, правда, в этих дворах получилось столпотворение этой зимой, потому что все родственники всех жильцов приехали туда для начала в отпуск, а потом им понравилось, и они там остаются на ПМЖ теперь. Вот. Значит, будут открыты автомобили, наконец, которые, продажи которых бессмысленны в России. Велодорожки. Мы для кого мы делаем велодорожки? Куда деваются все эти велосипедисты? Вы поедете, что, на шипованной резине в декабре?
0: Нет, это
1: бессмысленно. Это,
0: понятно.
1: Это сколько асфальта пропадает зря.
0: Александр Андреевич, все-таки вот любители зимы. Мне кажется, что не все воспримут это однозначно. Конечно, на бюджете скажется ненадобность покупки зимних вещей, скажем.
1: Конечно, зимние резины, да.
0: Многие факторы, связанные с травматизмом, уменьшатся так, как сосульки не будут падать.
1: Проводили зондирование.
0: Скользко не будет.
1: Большинство москвичей не возражало бы, чтобы в Москве был более приятный, ласковый климат.
0: Но если мы возьмем все четыре времени года, то, конечно же, лето является наиболее желанным, наиболее ассоциируемым с какими-то праздниками, отпусками и с ощущением некоего пульса жизни с точки зрения радости, цветения, бурления.
1: Да, я вам больше скажу, это даже не лето будет, это будет весна. Это вечная весна. Город вечной весны.
0: Это совсем
1: теплый,
0: прекрасно.
1: Субтропическим климатом. Представьте себе, из вашего окна вы сможете, протянув руку, сорвать апельсин, понимаете, мандарин, инжир, цветы подарить любимой, просто нарвав их на газоне у себя у подъезда. Магнолии какие-то, орхидеи, рододендроны и так далее.
0: Понимаете, это же прекрасно.
1: Да.
0: Обязательно.
1: Да, и на водоемах где-нибудь на Борисовских прудах вы сможете покачаться, подплыв на огромном листе Виктории Реги и посидеть гондоле. В поле лотоса, да, на берегу, и помедитировать. И не надо ехать в Сингапур.
0: Ох,
1: сколько
0: знаю,
1: вы сэкономите в летний период?
0: Как-то слушается все-таки это...
1: Но у нас сейчас есть ресурсы
0: утопично.
1: Для этого. Потому что уже мы заасфальтировали все, что можно. Сделали, вот будут скоро закончены все хордовые магистрали, все развязки. Все, что можно, уже сделано и благоустроено. Уложена тротуарная плитка везде, где можно целыми гектарами.
0: Но она уже
1: бьется
0: опять, и ее же должен быть заново.
1: Поэтому надо двигаться, понимаете? Дальше и глубже. Надо как-то осваивать бюджет. И у нас есть для этого возможности. И поэтому Москва – летний город. Город вечной весны и лета.
0: Алексей Андреевич Малинников.
1: Да. Кроме того, это повлечет ведь сдвиг в сознании людей. Люди должны будут привыкнуть, что они живут в этой летней столице, и не надо ее передвигать, переносить в другой город куда-нибудь на 2000-3000 южнее километров, в какой-нибудь для начала там, Воронеж и так далее. Это равносильно перенесению климата севернее.
0: Да.
1: Вот. Ну и, конечно, со временем, не сразу, изменится и сам генотип горожанина средней полосы. То есть изменится разрез глаз, цвет кожи потемнеет, потому что нужно будет защищаться от солнца, щуриться и вырабатывать в коже витамин D, смуглеть. И со временем потомки какого-нибудь Матвея Петровича Сидорова будут выглядеть вполне как заправские представители африканских стран или каких-нибудь Гавайев или Юго-Восточной Азии.
0: Да. Первый начальник управления внешних связей Департамента по озеленению, благоустройству и градостроительной политике города Москвы Алексей Андреевич Малинников у нас был в гостях. Это была программа «Пульс города». Я надеюсь, что вы заинтересовались, удивились и с нетерпением ожидаете вот таких вот изменений в нашем с вами городе. Ну, а у микрофона мой ведущий Артем Белов. Всего вам доброго.
1: До свидания. Спасибо.

0: Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».
2: Heute ist der Tag, an dem jeder, der dich mag und jeder, der dich kennt,

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

at my fingers. See how bad they move. See how fast they move.

0: как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день, в студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. В Сочи открылась необычная вакансия. Строительная компания ищет кота для новоселья. Заработная плата одного из излюбленных россиянами животных составит 50 тысяч рублей в месяц. За эту зарплату пушистому работнику предстоит торжественно входить в новый дом перед заселением жильцев. Также работодатель хочет, чтобы сотрудник соблюдал все кошачьи ритуалы, в том числе умывал лапой мордочку, мурчал, устраивал в кавычках ночной тыгыдык. В обязанностях также указаны весеннее мяуканье в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке, поддержание дружественных отношений с собаками и котами соседей. В условиях уточняется, что коту предоставляется соцпакет, а в ДМС включены прививки. Требуется безусловная любовь к хозяевам, опыт работы с построенными домами не менее 1 года, хвост трубой, способность принимать вальяжные пазы. Портфолио с фото обязательно, написано на сайте объявлений в графе требования. Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот. Для его отбора будет организован конкурс, сообщили в строительной компании. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Всего вам доброго.

По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире «Страстные ритмы» воронежской кадрили.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

радио Чиппендук. Ужасно.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Нарва, Эстония. Джимм. Она.
4: Джима?
3: Джимм. М.
5: Алло?
3: Это, извините, Джимм?
5: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Джимм.
4: А что за хихиканье? Какие-то совершенно
3: неуместные. Уместные хихиканье в эфире.
4: У нас есть рубрика такая «Неуместные хихиканье». Вы можете похихикать, но чтобы не к месту?
5: Да, я думаю, я смогу, я справлюсь.
4: Давайте хихикайте. Спасибо, хорошо.
3: Ну что, а что вы поделываете там еще веселого?
5: Мы вот с друзьями собрались, сидим, общаемся.
3: Причем собрались все вот именно послушать радио «Чипыльдук», правильно?
5: Слушайте. Ну да, нет, мы сейчас слушаем радио «Чипыльдук», но я, правда, не ждала звонка. Это все ребята мои устроили.
3: А вот, вы чего, там учитесь или работаете вместе?
5: Нет, мы просто дружим.
3: Оттягиваемся просто вместе.
5: Да. Ага. Да.
3: Ну, Нарва, что за городок такой? Вот так вот в двух словах сказать. Вот это чем вот сказать, гордиться?
5: Чем гордиться? Ну, много чем вообще. Хотя бы, не знаю, тут есть все. В Нарве есть все.
3: Вот, редкий город на земле, где есть все. Нарва, добро пожаловать. Тур-агентство «Чипыльдук» начинает свою
4: Нарва
3: работу.
4: Нарва есть все. А что у нас музыкального вот на эстонском языке? Может быть, что-нибудь вы нам для колорита включите?
5: Да, хорошо, могу.
4: Вот нам в прошлый раз заводили «Урсулу». Очень понравилось, Андрей, помнишь?
3: Очень, Урсула. Отлично.
4: Отлично. А что вот у вас в вашем ассортименте?
5: Есть группа такая эстонская, называется «Винни-Пух».
4: А, «Дикий угар». Это такие панки с волосатыми лицами, правильно?
5: Именно.
4: Давайте, абсолютно.
3: Да ты знаток,
4: да,
3: Кирилл.
4: Да, они на Евровидении участвовали, абсолютные фрики.
3: Угу. Ну-ка, давайте-ка.
5: Да.
3: Картинку мы уже представили всех. Этих волосатых лицом фриков.
4: Ну, как лорди, только волосатые.
3: Угу. Еще лорди надо напомнить, кто такие, которые на Евровидении, да, монстры.
4: Ну, все, тот же вектор
3: скандинавский. Ну, давайте-ка послушаем.
4: Винни-Пух.
5: Так, секундочку.
3: Какое название не предвещающее, ничего такого.

0: Группа Винни-Пух.
1: Нет, Пятачок, Пятачок.
0: Это группа Пятачок. Это слова примерно «хорошо живет на свете Винни-Пух».
2: Да, примерно так.
1: Но у микрофона все-таки Пятачок был, правильно? Винни-Пух на гитаре.
2: Не знаю, они тут практически все волосатые, поэтому...
0: Ну хорошо, а сколько у вас там человек-то?
2: Шестеро.
0: Ну больно тихо, вот по тишине, судя, вас там человек 40. Таких тихих, смирных.
1: А когда будет дана отмашка на угар? Как это, с флажком показывается или там по часам? Или вы интеллектуальные беседы ведете?
2: Нет, мы ведем интеллектуальные беседы.
0: О,
1: а давайте, можно послушать?
0: Давайте, мы с удовольствием послушаем. У нас такого не было еще.
2: Ой, ну, я не знаю даже.
1: А вы на «вы» друг к другу обращаетесь?
2: Нет, нет, мы с этим у нас более-менее. Мы на «ты».
0: Это мы общаемся с Джим. Да. А почему у вас такой ник Джим? Происхождение вот этого кликухи такой?
2: Ну, на самом деле, изначально... Пошло все от... ну, есть песня у моей любимой группы, она называется «Saint Jimmy». Ну и как бы «Джимми», «Джим», вот оттуда.
0: Ага, то есть сделали такую...
1: Любимая группа — это какая группа?
2: Green Day.
1: А, ну она же панка, видишь, чуть-чуть, поэтому и Винни-Пух. Этот вектор не отражен в формате радио «Чипальдук». Как же вы слушаете радио «Чипальдук», если там нет ни Green Day, ни Винни-Пуха?
2: Ну, я разную музыку слушаю. Мне нравится
0: музыка. Наш человек, да. Мы уже чувствуем, что в Нарве такое образовалось сообщество и гнездо слушателей Чипальдука.
2: Именно.
1: По-эстонски отдыхают очень.
0: Значит, желаем вам отменно провести вечер.
2: Спасибо.
0: Вот, повысить IQ, значит, каким-то... Вот,
1: продолжать слушать радио Чипальдук.
2: Это обязательно.
1: Ну что же, спасибо вам большое.
0: Всем привет, хорошего вечера. Надеемся, не испортили вам
1: пока,
0: там.
1: Пока.
2: Спасибо за звонок, спасибо. До свидания.
0: До свидания.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Я спешила, я летела к тебе, я знала, что ты один. Рисовала, представляла себе сюжеты тех картин, где мы вместе, где нет мести моей. Теперь ты точно один. Непонятно как, но буду твоей безо всяких причин. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате. Quick News, рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: Quick News на радио Чапельдук.
2: Здравствуйте! В эфире новости. В студии Устинья Смит-Бабошкина
3: и Влад Милявин.
2: Депутаты Мособлдумы утвердили соглашение о расширении Москвы. Соглашение предусматривает включение в состав столицы 21 муниципального образования, в том числе 2 городских округов, 19 городских и сельских поселений на юго-западном направлении, а также 3 незаселенных участков территории к западу от Москвы.
3: Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год. Его можно назвать самым жестким в истории страны. В первую очередь предусматривается резкое почти на треть снижение бюджетного дефицита, сокращение госрасходов, отмена многочисленных льгот, надбавок и премий.
2: В США автомобиль на полном ходу протаранил ресторан. Трое отделались легкими ушибами. Им оказали помощь на месте. За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Кристен Стюарт стала самой прибыльной актрисой. На втором месте после Стюарт следует Энн Хэтэуэй, звезда фильма «Дьявол носит Прада».
2: Россия экспортирует за год оружие на 9,7 миллиарда долларов.
3: Жителю Красноярского края удалось выжить в схватке с медведем-шатуном.
2: Женская сборная России по кернингу проиграла команде Швеции на чемпионате Европы.
3: Официальный мяч Евро-2012 получил название «Танго-12».
2: Новости культуры. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие русские поэты.
3: Волга впадает в Каспийское море.
2: И о погоде. Мексика страдает от сильнейшей за последние 70 лет засухи.
3: На Тенерифе 25 градусов.
2: В Москве облачно, без осадков.
3: Это были Quick News на радио Чапельдук. С вами была Устинья Смит-Бабушкина.
2: И Влад Милявин. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдук.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипль-Дук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно четверг. Ровно. Чиплидук. И так будет с каждым.

0: Adventures in Stereo. Listen, listen, listen, listen.
1: Спортивное обозрение на радио Чипальдук. Наум Востриков у микрофона, а это значит, что в эфире спортивное обозрение на радио Чипальдук. И также это означает, что Сергей Николаевич Шувалов, наш эксперт, мой, можно даже сказать, соведущий, специалист широчайшего профиля, как спортивный функционер, так и знаток в области допинга. И, ну, собственно говоря, спортивный человек, мнение которого будет
2: интересно. Ну, не только, интересует и научные вещи, и географические, и биологические.
1: О, спорт – ты мир.
2: Да.
1: То есть весь мир,
2: собственно спорт говоря. Собирает в себя все.
1: И вот сегодня мне хотелось поговорить о таком виде спорта, как плавание. Почему? Очень много видов спорта, которые мы хорошо помним, да еще из прошлого века, они, в общем-то, касаемо установления рекордов, достигли некоего пика. Рекорды очень редко устанавливаются в категориях быстрее, выше, сильнее. И уже как-то ты привыкаешь, что, ну, наверное, возможности человека уже, ну, предел. И только допинг может, значит, расширить эти возможности. Сейчас с ним идет активная борьба, соответственно, борьба с этими нехорошими людьми, она выигрывается. Почему? А потому что очень мало рекордов. Но плавание, такой органичный, правильный, безвредный вид спорта, как раз просто кишит рекордами. Буквально вот сейчас чемпионат России, наши пловцы устанавливают рекорды. Буквально каждый день приносит новые, крайне высокие достижения. Это говорит о том, что плавание – вид спорта развивающийся. И сегодня вот буквально уже прошла четверть 21 века, а еще возможности человека в этом виде спорта не изучены. Я правильно вот формулирую?
2: Да, совершенно верно, Наум. Вот вы упомянули о том, что возможности человека, конечно, не безграничны. В каком-то смысле, да, они безграничны. Но вот физические возможности, он не может уж совсем плавать так быстро, как дельфин какой-нибудь и так далее. Поэтому сам рекорд стал дефицитом, а люди хотят этого азарта видеть рекорд. Поэтому решено расширить палитру, так сказать, вот это ассортимент видов плавания, который позволит и увеличить количество рекордов в каждом из этом подвиде плавания, понимаете? То есть это не только вот как сейчас, допустим, плавание на спине там, или баттерфляй,
1: кроль, брас,
2: да, и так далее.
1: Комплексное
2: по собачье есть соревнования.
1: Но по собачье, кстати, было бы забавно. Это...
2: Да, существуют такие, да, забавные соревнования. Вот.
1: Но это же не среди собак, правильно?
2: Да, люди соревнуются с собаками.
1: А, вот. Люди с собаками.
2: Да, люди с собаками.
1: Это как... очень интересно. Кстати,
2: как правило, вот, собаки выигрывают, потому что по собачьи собаки плавают лучше.
1: Это
2: вот. Так вот, возвращаясь к видам спорта. Поэтому вот, например, решено ввести плавание, синхронное плавание. То есть плывет не один пловец, а два пловца. И они должны плыть синхронно. И движение должно быть синхронно, красиво.
1: А с кем они соревнуются?
2: И плыть одновременно. Они соревнуются, то есть по одной дорожке плывут два пловца одной команды, по другой два пловца другой команды страны, и так далее. Да.
1: Понятно. Синхронное плавание.
2: Синхронно. Это важно. Не только кто придет, приплывет первым, но и кто это сделал, так сказать, синхроннее, красивее.
1: Точнее,
2: да.
1: Но есть, существуют же прыжки в воду синхронные.
2: В воду синхронные, да. Поэтому это просто полшага вперед. Теперь идем дальше. Плавание. Есть уже понятие вот, на открытой воде соревнований, да?
1: Значит, есть соревнования в 25-метровом бассейне.
2: Да.
1: В основном соревнования 50-метровый бассейн и на открытой воде.
2: Да. Поэтому будут соревнования в пресной воде и в соленой воде. Вот. Да, то это тоже очень разные, так сказать, у них разная, так сказать, текучесть, разная скользкость, если так можно выразиться. Вот. Помимо этого, будут даже соревнования предлагаются и в сладкой воде. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, потому что...
1: В газированной воде
2: это самое интересное. Это будет просто незабываемо, я уверен. И, кроме того, значит, плавание в воде с фауной. То есть ты пловец плывет, а его окружают рыбы, скаты, медузы, водоросли и так далее. То есть он плывет.
1: Медузы могут укусить.
2: Ну вот это, там-то интерес. То есть это как бег с барьерами, преодоление препятствий определенных и так далее. Поэтому и какого-то рода лотерея, как будто попался скат, как будто медуза. В общем, это очень может быть интересно.
1: А скат же может током.
2: Он может током садануть. Да, многое может произойти.
1: Приключенческая, но, да, авантюрная это, дисциплина.
2: Это все экспериментально, это будет, так сказать, опробоваться. Кроме того, значит, плавание, почему всегда плавание в какой-то вот воде? Что значит воде? В воде горячей воде будет плавание, в холодной воде. Угу. Вот, в теплой воде. То есть вот все эти подвиды, категории плавания, они позволят в каждом из этих видов устанавливать рекорд. Это позволит увеличить зрелищность.
1: То есть мы в ближайшей перспективе можем получить вид спорта под общим названием плавание, где огромное количество жаждущих рекордов зрителей получит возможность
2: кроме того, это наблюдать. Не только в воде, в других видах жидкости. То есть может быть в такой киселеобразной среде, вязкой, когда плыть тяжело, понимаете, на преодоление сопротивления тоже очень зрелищно интересно.
1: Допустим, в протертом супе.
2: Это тоже из разряда такого казуса. Это тоже может быть в компоте с ягодками, да, и так далее. Это все очень интересно. И, наконец, плавание может быть разнонаправленным. То есть одни плывут в одну сторону, другие в другую. Поэтому ты не можешь понять, ты опережаешь этого пловца или нет. Он плывет навстречу тебе, и он проплыл быстрее. А ты этого не знаешь. Поэтому это тоже интересно. И, наконец, плавание в непрозрачных жидкостях, когда пловец не видит, где он плывет и вообще что вокруг происходит. Вот. Причем это плавание подводное такое. Да,
1: я только слышал о создании так называемого сверхчеловека при занятии глубоководными шахматами. Это когда спортсмен, то есть шахматы стоят на дне бассейна, спортсмен заныривает, в течение нескольких буквально долей секунды соображает, делает ход, выныривает и бьет по часам, как говорится.
2: Это четвероборье такого, да, вот эти подводные шахматы. Еще очень зрелищный подводный пинг-понг, вот когда шарик пытается всплыть, вот конный бильярд и стрельба из лукового в реп.
1: Но тоже. Ведь вот это количество увеличивающихся постоянно видов спорта, оно говорит о чем? О том, что человеку остается скучно в тех рамках, в которых ему изначально было предназначено участвовать в соревнованиях, потому что в этих соревнованиях уже, собственно, достигнут потолок достижения. Перефразируя, уже мировой рекорд поставить без допинга практически невозможно. То есть человек достиг максимума своего. Слушай, в этих видах спорта еще, что называется, ничего не понятно. Да?
2: Как бы ни тренировался спринтер, он все равно не будет бегать быстрее гепарда, к примеру. Понимаете, это будет какой-то вот некий человек. Ну, какие вот там пределы. Поэтому рекордсмены стараются добавлять, например, высоту по сантиметрику, по доле секунды, потому что каждый рекорд оплачивается, это выгодно. И со времени будут единицы, то есть будет высота прогулаша столба увеличивается на 1 миллиметр.
1: Миллиметра. Недалеко до этого, потому что раз прыгать в высоту шестом...
2: Штангистов пойдет, речь о миллиграммах каких-то, да? Вот. Поэтому все становится более таким стратифицированным, более детализированным, и возможности человека таким образом будут разнообразиться.
1: Если Сергей Николаевич Шувалов описал нам перспективу развития водных, плавательных дисциплин, да и в целом мы как-то с неожиданной стороны посмотрели на проблематику установления рекордов и образования новых, еще не изученных видов спорта и возможностей человека.
2: В следующий раз мы можем поговорить о таких же новых подвидах в легкой атлетике, в беге, и, конечно, в моих любимых городках.
1: Сергей Николаевич, спасибо вам огромное за то, что посещаете нас столь регулярно. Без вас уже программа «Спортивное обозрение» выходить в эфир вряд ли может.
2: Я всегда рад.
1: Да, вас полюбили наши слушатели.
2: Люблю наших слушателей, тоже всегда рад встрече с ними.
1: Спасибо вам большое. Не бросайте нашу передачу, заходите
2: почаще. Зовите, я всегда рад.
1: Счастливо, друзья.
2: До
1: Спасибо.
2: Свидания.
1: Спортивное обозрение на радио Чип и Дук.

0: В одном, по крайней мере, мужчины и женщины сходятся. И те, и другие не доверяют женщинам. Генри Луис Менкен.
1: To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Заливное из женских перчаток. Перчатки хорошо промыть. Положить в кастрюлю с холодной водой. Добавить морковь, сельдерей, лавровый лист, соль и варить на слабом огне 6 часов. Морковь вынуть через полчаса после начала варки. Дать кастрюле остыть, вынуть перчатки, разрезать каждую вдоль, выложить на 2 фарфоровых блюда, украсив каждую перчатку звездочкой моркови, полумесяцем лимона и половинкой оливки. Бульон процедить, залить им перчатки, поставить блюдо в холодное место. Подавать с хреном. Заливное из женских перчаток.

Единственное, что мне не нравится в кинофестивалях, это фильмы. Дуэйн Бирш.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Вопрос дня.
1: Нельзя ли приобрести жизненный опыт оптом?

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: В рамках своего министр прокомментировал большинство текущих с участием. В частности, скандал вокруг и претензий. Нашли ответы и заявления Михаила, сделанные им. По словам министра, составной частью являются попытки. Что касается намерения вступить, то это...

0: это личное дело, но в таком случае придется сделать». Заодно он сообщил, что сторона не получила, хотя и слышала, сообщает внештатный. Административное расследование по факту практически завершено. Об этом сообщили. Как установили, причиной явилась неисправность, рассказали в ведомстве. Всего было три. В управлении отметили, что Сергей отнесся с пониманием и не имеет. Информирует наш.
1: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

Чипльдук. А смысл?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: На радио Чипыльдук новости не стареют.
1: Новостью дня у радио Чипыльдук.
0: Новостями днюк сейчас была проведет диктору Кири Каневским. На эфир радио Чипыльдука для вам.
2: Бюджет у России потеряет от 40 до 150 миллиардами рубль. Это произойти из-за тем, что начнутся недопоступания таможенными пошлинах. Верхнему уровню инфляции 6,1%. Тем не менее, доходами бюджету в течение ближайшего 3 лет составлять будут 0,7%. Спортом. У «Спартак» и «ЦСКА» осталось 2 дня для внесения изменений в списками игроку, заявлен для участия в Кубок УЕФА. Клубам, играющих в этом турнир, имеет правами зарегистрировать максимум по 3 новых футболистов. При этом, в соответствии с регламентом кубками УЕФА, общее число игроков, включенных в списков А, не может быть больше.

0: 25-х. Информируем корреспондентов «Спортами Экспрессу» Александром Ребровыми.
1: Вы прослушали выпуск новостей при радио «Прочипыльдук» на Кире Каневского. Нашему эфиром продолжать мелодия музыкального плейлиста.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, все, да, здравствуйте, все слушатели. Да, мы тут решили позвонить, прервать наш волшебный эфир звонком нашему слушателю. Он деловой очень человек. Деловая газета «Юг».
1: Алло.
0: Сергей Владимирович, это вы?
1: Да, это я.
0: Ну, мы-то попали в Краснодар, да, или куда?
1: Да, я в Краснодар.
0: А что заставляет делового человека, такого серьезного, как вы, слушать радио «Чапыльдук»?
1: Знаете, очень хорошо оттягивает это состояние офиса.
0: Оттягивает.
1: Когда вокруг ходит, да, очень бешеные люди вокруг ходят, очень хорошо окунут.
0: Ну, это на
1: ваше радио.
0: Приятно слышать, приятно.
2: Ну, это даже слоган хорошо оттягивает.
0: Вот вы нам очень справедливо сделали замечание, что у нас сбились в свое время сигналы точного времени.
2: Смотри, единственный, кто заметил.
0: И мы все это время занимались отладкой по атомным часам.
1: Мы достаточно трудно устранили, я помню.
0: Ну, как-то устраняем, они опять у нас сползают. И вот, кстати, сейчас как раз приближается время, когда вы можете передать сами сигналы точного времени на радио «Чапыльдук». Пожалуйста, поехали. Прямой эфир у нас, прямой. Слушаем.
2: Можно.
1: Пип, пип, пип, пип, пип, пип. В Москве сейчас будет ровно 20:20. Сигналы передавал начальник отдела производства оформления Сергей Владимирович, ваш слушатель.
0: Отлично. Спасибо. Радио «Чапыльдук» – самое точное и деловое радио. На этом, я думаю, нам надо попрощаться. Мы вам,
2: пип,
0: тем не
2: пип,
0: менее...
2: Пип, кстати, хороший у вас был. Пип, мы его...
0: Четвертый и пятый были очень хорошие.
2: Не знаю, мне понравился третий. Не знаю, это уже на
0: вкус. Сергей Владимирович, оставайтесь с нами, всегда на связи. Это был прямой эфир «Радио «Чапыльдук». До скорого.
2: Счастливо. Счастливо.

внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. 100 долларов. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Богдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук.
0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук.
2: Цыпель-дук. Радио будущего.
1: Цыпель-дук.

музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио «Чип и Льдук», особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Уважаемые юзеры, редакторская группа новостей радио «Чапельдук» обрабатывает большой объем информации в высоком темпе и не всегда успевает вносить в тексты необходимые исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставляют их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый день. В студии «Радио Чапельдук» Кирилл Иванойд. Коллегия счетной палоты рассмотрела результаты использования охраны водных ресурсов Балтийского моря. Отмечал ТС, что по степени освоения таких водных ресурсов, как Балтийская селдб, салака, шпрут и лососц, Российская Федерация значительно отстает от других стран, добывающих указанные виды в Балтийском море. По результатам картнольного мероприятия выявлено 34 нарушения законодательства на сумму около 16 миллиардов рублей. Зарубежные новости. Власти африканской страны Угонды объявили о своем намерении запретить местным женщинам носить мини-япки в общественных местах. По словам политиков, ультракороткие ипки и плутья отвлекают внимание водителей, что приводит к сорожно-транспортным мроешувствиям. Как сказал журналистам Минерст Насаба Бутура, ходить в мини-упках по улицам энтна все равно, что ходить по ням в галом виде. Водители короткие пипшут СМСС за рулем, а пысни, чем водители, находящиеся бто влиянием алкоголя и наркотиков, говорит СМИ в исследовании об опубликованном журналом The Times U. Лаборатория исследования транспорта выяснила, что реакция водителей при написании СММССС Г английское падает на 35%. Тогда как выпившие водители действуют, простите, лишь на 20% медленнее, а водители, покуровшие канал пи, на 21%. Простите, на 21%. Это были новости на радио Чапельдук. С вами был Кирилл Иванойд. Всего доброго.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минутки.

0: Добрый день, дорогие друзья. Вновь в эфире специальный выпуск программы «Люди редких профессий». Я бы даже сказал, очень редких, потому что мы идем вдоль по списку классификатора профессий ДК-003-95, издание официальное, реальное, госстандарт 2001 год. И в прошлом нашем выпуске мы задавались вопросами, кто такие вздымщик, вывщик колец, бригадир двора, изложниц, выбивальщик мягкой тары, выгребальщик костров, главный богатитель и некоторые другие. Нам написали, многие люди просто приехали сюда и демонстрировали нам достижения свои, какие-то товары и продукцию, изготовленную своими руками или с помощью инструментов соответствующих. Об этом мы расскажем отдельно. Ну, а сегодня продолжаем. Мы остановились на такой профессии. Да, со мной Кирилл.
1: Да, как добрый, же мы добрый без день. Кирилла? Очень Кирилл, приятно. Привет. Я хотел бы, Андрей, дополнить, да, что все-таки мы рассматриваем дела минувших дней, все-таки, поскольку это 2001 года. За десятилетия могли какие-то из этих профессий уйти.
0: Отмереть.
1: Из обихода. Совершенно правильно.
0: А какие-то стать династическими и передаваться уже от деда к внуку. Так что и не вот будем хоронить раньше времени эти профессии, а для начала разберемся, что они могут означать. Итак, номер 118-53. Доводчик, притирщик.
1: Ну, ты знаешь, здесь все-таки эти два слова, они, конечно, наверное...
0: Ну, притирка характеров вот прежде всего приходит в голову. Правильно? Ну, вот люди живут вместе, семья, у них не ладится, и какая-то идет притирка, и требуется специалист. Приходит человек в семью, да, и он как бы доводчик, притирщик, он помогает им притереться друг к другу. Я думаю, что это...
1: Доводит, так сказать, их союз до брака. Гармонии.
0: Да, да, все, все заусенцы какие-то.
1: Я вот хотел бы сказать, что, конечно, такой специалист должен, конечно, получать огромные деньги, и такой специалист во многом, я считаю, необходим большинству брачных союзов, которые не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья.
0: То есть просто должно быть «Лемур де Труа», то есть сразу в семье должно быть трое.
1: Совершенно справедливо.
0: Это еще до рождения ребенка.
1: Иной вопрос, что он, конечно, должен никаким образом и своим внешним видом...
0: Он, напомним, это доводчик-притирщик.
1: Да, доводчик-притирщик. Он должен быть очень милым, но, конечно, никак не может привлечь чисто физически супругов. Потому что можно и притереться.
0: Ну, а в момент физической близости должен ли доводчик-притирщик быть между
1: вот
0: ними
1: это
0: тоже?
1: Это вот очень сложный вопрос, и здесь нужно решать эту проблему индивидуально с каждой семьей.
0: Индивидуально в каждом случае.
1: Потому что иногда
0: притирка
1: это является...
0: Притирка необходима, да.
1: Это является ведь недостаточная притирка и не конкретная доводка уже не посмотрит.
0: Да.
1: Поэтому вот это может быть и причиной разлада семейных отношений. Очень часто, очень часто.
0: Ну, кстати...
1: Другое дело, после 2 лет совместной жизни, мне кажется, притирщик-доводчик уже должен... контракт должен заканчиваться. Потому что нелепо после длительного совместного проживания супругов что-то доводить или притираться. Они уже должны сразу, как они вступают в союз, соответственно, получать в себе доводчика и притирщика.
0: Ну, а скажи, вот может же быть еще и доводчик дверей? Человек работает доводчиком дверей, правильно?
1: Да, может быть, безусловно.
0: И притирщик. А дверь не закрывается плотно. Вот он работает на какое-то время там доводчиком и притирщиком.
1: Ну, должен
0: чтобы дверь хорошенько
1: исправлять
0: закрывал.
1: Недочеты и недочеты
0: строителей. Ну, это не так интересно. Я думаю, вряд ли это реально. Вот. А, кстати, после работы доводчика-притирщика в семье может понадобиться представитель следующей профессии. 118-83, индекс «долбежник».
1: Ну, если мы говорим о физическом контакте, то, конечно, это должен быть...
0: Долбежник быть... может требоваться, скажем, жене или мужу, если, ну, не прошибает. То есть 100 раз говоришь ему, не вешай носки там куда-то, не клади в холодильник.
1: Это, конечно, физическая работа. Такое. Это физически мощный человек.
0: И он уже как бы доводит истину так вот методом долбежки уже конкретной. Это своего рода тоже доводчик такой же, но только долбежник.
1: Другое дело, что после работы долбежника возможно ли работа доводчика-притирщика? Или уже после работы долбежника идет, естественно, если она неудачная, эта работа, то идет распад семьи.
0: Там разводчик какой-то
1: разводчик
0: же требуется.
1: Разводчик должен быть, да, совершенно справедливо.
0: Но я такой не вижу в списке реальных профессий.
1: Но зато есть завивальщик спиралей.
0: Завивальщик спиралей.
1: Мы тоже знаем, что такое спираль. Это же многозначное слово.
0: И где завивать? Можно завивать спираль где? Можно в парикмахерском салоне спиральками вот завивать кудри. Да?
1: Совершенно справедливо.
0: Можно завивать вот в плитке обогревательные эти спирали.
1: Но заметь, завивальщик, не завивальщица.
0: Знаешь, вот терпеливая так
1: мужчина, завивальщик спиралей.
0: Вот мне видится как. Вот знаешь, так сидит он и на пальчик так... И какую-то молибденовую проволоку наматывает вольфрамовую на так тихонечко такой. Так наматывает, намотал.
1: Это какой-то маньяк.
0: Снял.
1: Быть, немножечко, нет?
0: Следующий так терпеливый человек, очень успокаивает профессия. Вот он.
1: Высоко оплачиваемый?
0: Завивальщик спиралей.
1: Высоко оплачиваемый?
0: Ну, так, я думаю, да, не средний.
1: В удаленном доступе можно работать, правильно?
0: Нет, в удаленном вряд ли завьешь спираль. Да.
1: Дома нельзя. Ну, взять с собой с количеством спиралей, дома их забить.
0: То есть конец проволоки там, катушка на работе, да? Ага. А конец рабочий у тебя дома.
1: И ты постепенно приходишь на работу.
0: 3-4
1: да. Через какой-то момент приходишь на работу, потому что
0: нет,
1: завивая...
0: а ты подтягиваешь проволоку, там катушка разматывается, и ты к дому подтягиваешь, навиваешь у себя дома там эту проволоку.
1: И на финале, на выходе, вся катушка оказывается у тебя дома.
0: Или ты к ней подходишь уже.
1: Вот это интереснее.
0: Спирали. Ну, какие еще спирали бывают, я уж даже не знаю.
1: Номер 12071. Заготовщик черни.
0: Может быть, это социальная какая-то профессия такая, понимаешь, из прошлого совсем такого нашего далекого.
1: Черни?
0: Чернь, понимаешь, заготавливал он чернь для митингов, бунтов каких-то стихийных. Понимаешь, революции.
1: А знаешь, может быть, по-другому. Может быть, это музыкальная профессия. Дело в том, что, насколько мне удалось узнать, такой композитор, как Черни.
0: Ну, как же, этюды, да, Черни,
1: да, этюды
0: и Гермера.
1: Черни, да, все их помнят, и до сих пор современные молодые музыканты.
0: До сих пор их,
1: да,
0: играют.
1: Совершенно, да, с той же ненавистью, как и мы в свое время, испытывают вот это вот наследие Черни на
0: ненависть
1: себе.
0: Ненависть к Черни.
1: Да, да. И вот, может быть, заготовщик Черни – это человек, который подготавливает эти ноты, которые хочется сжечь, или расчеркать. Можно все время...
0: В бумагоуничтожитель, да, заложить их. Так, вот он заготавливает.
1: Да, он вот заготавливает вновь и вновь. Приносит черни, этюды. Когда говорит, что он нельзя купить. Нет, можно. Мы заготовили достаточное количество этюдов черни, чтобы вы возненавидели музыку. Это антимузыкальная работа. Она направлена на то, как, знаешь, ведь многие говорили, что в советские времена нас так учили английскому, что никто его не выучил. То же самое, если музыку учить постоянно долбить, взять долбежника, которого мы обсуждали, и заставить его как бы с черни, понимаешь, подходить каждый и вдалбливать вот этюды черни. Вот как-то так. Вот видишь, какой звук был сейчас?
0: Это проехал, кстати, какой-то вот явно долбежник или диспетчер по рулению.
1: О, следующая профессия действительно интересна. Номер 12117 или 12117. Загрузчик мелющих...
0: Мелющих.
1: А мелющих...
0: Они мелют что-то. Или молют. Мелют.
1: Тел.
0: Загрузчик мелющих тел. Мелит и мелит.
1: А себе. Что такое мелющих тел? А может быть, это вообще просто загрузчик? Смотри, это просто загрузчик. Его фамилия Мелющих. Мелющих. Фамилия Загрузчик, фамилия Мелющих.
0: А его тело, это его телефон,
1: телефон. Да, телефон, который не указан.
0: Загрузчик Мелющих.
1: Да.
0: Телефон,
1: телефон
0: указан.
1: Не указан. Вот мне кажется, что это фамилия Мелющих.
0: А
1: вполне...
0: может, это вот какие-то тела такие в каком-то зале заседаний. Вот они мелют и мелют с утра до вечера свое что-то.
1: И он их потом загружает.
0: А загрузчик, вот те, который,
1: да,
0: собственно, открывает его дверь и говорит, заходите. Они туда заходят, мелят свое.
1: А может,
0: свое.
1: Он просто загружает потом в эти, как его, ну, и увозит. Ну, когда в милицию разводят, как фургон такой вот. Ну, не мололи, мололи, понимаешь,
0: да,
1: как из Думы в свое время.
0: Да.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Приходит, загружает их, все, говорит, все. И разводит их. Но все-таки, мне кажется, версия, что это мелющих...
0: То есть к мельнице все-таки вряд ли имеет отношение, да? То есть куда-то помол такой осуществлять, да? То есть камни где-то бултыхаются, булыжники. И вот эти булыжники, они, если между ними попадает зерно или какая-нибудь ниточка, или мобильный телефон, неважно, пластиковый стаканчик или наушники дорогие, то они там... И высыпается такая пудра, можно сказать, пыль.
1: Это было бы прекрасно.
0: А вот эти вот тела мелющие, а ими могут быть не только булыжники, но могут быть какие-то
1: цифровые,
0: объекты тяжелые.
1: Современные девайсы, хочется, чтобы...
0: Могут девайсы быть.
1: Ну, да, перейдем. Вообще, здесь, мне кажется, возможна опечатка мелющих тел, мелющих тел. Запарщик коконов.
0: Коконов. Вот коконов – это как раз фамилия.
1: Да.
0: Запарщик коконов.
1: Ну, человек, который
0: запаривает. Зайдите к директору.
1: Да, запарщик коконов. Человек, который, конечно, приходит, что-то впаривает. Таких полным-полно. Вот мне регулярно звонят и пытаются мне впарить какой-то интернет, якобы в 10 раз дешевле. Сейчас уже дошло до того, что она говорит, ну, поставьте бесплатно, без отключения вашего предыдущего провайдера. То есть вот уже на все идут. Просто вот запарщик, это, в принципе, сейчас одна из самых распространенных профессий. Причем многие не знают, что она так называется. Это же впарщик, такая... впарщик.
0: Не, такая... ну такая, такая, блин, запара, вот говорят. Еще, это, да, вот, есть запара такая, да. Такая, вот кокон тебе приносят.
1: Да.
0: И говорят, это личинка тутового шелкопряда. Вот, и что хотите с ней, то и делайте. И вот такая, блин, запара, а у нас юбилей фирмы сегодня, мы вам дарим ее. Хотите, ну, да. Вот разведите у себя приходит, хозяйство. Да,
1: да. И коконы предлагает.
0: Да, шелк будете выпускать, непонятно. Коконов.
1: А как-то. Вот не хотел бы ли ты стать инженером-лесопатологом?
0: Инженер-лесопатолог. Напоминаю, друзья, что мы проходимся по перечню реально существующих профессий. Госстандарт 2001 год. Издание официальное. Вот так вот классификатор профессий вот с индексами. Вот у каждой профессии свой лот. Вот инженер-лесопатолог. Действительно. Патология леса. Представляешь, до чего можно лес довести, что ты заходишь... Все деревья, понимаешь, там уже, не знаю, в крапинку, угу. Изогнутые в морской узел завязаны.
1: А ты инженер, ты их спасаешь ведь в этом случае?
0: Да.
1: Лесопатолог.
0: Грибы такие ростом с человека.
1: Ох.
0: И ходят хорошо. Еще сами,
1: понимаешь? Это картинка будущего.
0: Белки с двумя головами. На кустах можжевельника растет киви вперемешку с волчьей ягодой.
1: Лесопатолог-анатом какой-то.
0: Да, вот какая-то патология леса.
1: Инспектор по контролю.
0: Подожди, подожди. Нет, мне кажется, не все вот мы выжили вот из этого предположения. Вот инженер-лесопатолог.
1: Так что тут выжимать? Ты нарисовал такую картину, что даже не хочется ее...
0: И... Ты не хочешь такой лес на опушке раскинуть одеялко, поставить...
1: Где грибы такие
0: закусочку какую-то. Да, пройдем мимо этого леса.
1: И... Перейдем к самой распространенной профессии, мне кажется, в нашей стране нельзя назвать ее редкой.
0: 22613, да. Инспектор.
1: Инспектор по контролю за исполнением поручений.
0: Прекрасно.
1: Одна из самых безответственных.
0: И... Прекрасно, да. Но нужен еще инспектор по контролю инспектора.
1: Вот это, наоборот, очень ответственный человек должен быть.
0: Потому что если иначе полное самоуправство. Да. Он же не будет сам себя контролировать, что он исполняет это поручение и контролирует чужие поручения.
1: Поэтому, конечно, вот инспектор по контролю, за исполнением поручений необходим, конечно,
0: инспектор-поручик такой.
1: Как минимум контролер. Я считаю, что инспектор по контролю за исполнением поручений необходим контроль за инспектором по контролю за исполнением поручений.
0: Ну да, то есть это парная такая профессия. Они сидят друг напротив друга и контролируют друг друга. Или ходят везде парой, никуда не вмешиваются в чужие профессии. И только вот инспектируют, контролируют вот эти поручения. Такой поручик-инспектор и подпоручик-контролер. Ну а нам, кстати, сейчас поручили сделать небольшую музыкальную паузу. Отдохните пока, послушайте музыку, а мы вернемся.

0: Продолжаем знакомить вас со списком профессий, которые помогают людям зарабатывать мани-мани-мани. По перечню, классификатору профессий, реальному, госстандарт 2001 год. И следующая профессия, номер...
1: 12574.
0: Испытатель бумажных мешков.
2: Да.
1: Во-первых, бумажные мешки.
0: Бумажные мешки.
1: Это те, которые можно, как в детстве было,
0: крафт-мешки
1: хлопнуть.
0: Крафт-мешки такие назывались.
1: Пуф, когда хлопали мешками.
0: Или огромные крафт-мешки, в которые можно было сложить картошку, там, кучу писем.
1: Бумажные, да.
0: Даже автомобильные детали можно было какие-то.
1: Бумажные мешки.
0: Можно, они такие многослойные, такие крепкие были. Вот человек испытывал, сколько же можно чего навалить в этот мешок.
1: Физическая работа, безусловно.
0: Например, мешок приподнимали на большую высоту, трясли, из него и либо вываливалось, либо не вываливалось содержимое на головы испытателей вот этих.
1: То есть их несколько, соответственно.
0: Ну, это целая профессия. Профессия группы риска, испытатель. Я кто? Я испытатель. Ну,
1: да.
0: Жене говорил, я ухожу. И она волновалась, вернется ли родимый домой сегодня после испытаний.
1: Не завалит ли.
0: И он не договаривал просто, что он испытатель бумажных мешков. Высшей категории, кстати, мог быть.
1: Выше первый раз.
0: Дослужился.
1: До разряда.
0: Соплю на погоны новую добавили, потом звездочки. А всего
1: вот испытатель колец. Номер 12589.
0: А у нас же был в прошлом выпуске «Вивщик колец».
1: Ну,
0: свили они кольца,
1: да, теперь их можно
0: это испытатель.
1: Насколько они вьются хорошо.
0: Тоже испытатель колец. Если летчик-испытатель, то кольца, вот этот вот инверсионный след в небе, вот он их испытывает потом. А если просто испытатель колец, кольца кальмара, например, тоже испытывает.
1: Но мы говорили, что сейчас слово «кольцо» ассоциируется только с олимпийским кольцом.
0: Нет, ну а ЗАГС, в ЗАГСе тоже испытывает. Ювелирный, наконец, комбинат испытывает кольца тоже.
1: Вот через три пункта.
0: Подожди, вот испытатель работа. Обручальных колец, вот как это?
1: Это да, это интересно.
0: Понимаешь?
1: Это практически тот же человек, который...
0: Люди на фабрике, мужчина и женщина, да, обручаются.
1: Да.
0: И какое-то время живут в браке, испытывая, так
1: кольца,
0: сказать, не смоется ли кольцо, не порвется ли оно во время стычки какой-то.
1: Дальше к ним приходит доводчик-притирщик. Если не помогает, соответственно, долбежник.
0: Долбежник туда приходит, да.
1: И...
0: Закрузчик мелющих тел, если тела их
1: уже это, соответственно,
0: мелют что-то.
1: Да, если вы что-то мелите тут.
0: Да, и наконец кто-то им говорит, рулит или не рулит это кольцо.
1: Испытатель колец —
0: испытатель,
1: это, в общем, конечно, основа общества, семья, соответственно, испытатель колец. Человек,
0: подожди,
1: который проверяет на крепкость.
0: Третье транспортное кольцо,
1: да.
0: Кольцевая автодорога, бульварное кольцо.
1: Но тут уже
0: тоже испытать,
1: сложно,
0: да,
1: что-то испытывать, потому что...
0: Но я испытываю только определенные ощущения.
1: Да. Хороших, радостных...
0: Все уже испытано на этих кольцах, там уже испытывать нечего.
1: Все уже понятно, что они, как всегда, загружены. Эти кольца. Поэтому, конечно, испытатель колец — это
0: многословное. И, кстати, вот чуть-чуть перескакиваю через один пункт. Есть какая-то сходная профессия, напоминаю, вот реальная профессия. Круговоротчик 13207. Вот круговорот по этим кольцам, например, тоже же?
1: Ну.
0: Вот он кружит там день по часовой стрелке, день против часовой стрелки. Круговоротчик.
1: Ну, круговоротчик — это человек вообще, который, конечно, как белка в колесе, что называется.
0: Я никогда, кстати, не видел белку в колесе. Ты, у тебя вот какая машина?
1: УАЗ.
0: Может, у тебя там давно белка в колесе, а ты не знаешь?
1: Ну, конечно, советские машины, безусловно, они работают посредством испытания каких-то зверьков, которые в колесах.
0: Но если
1: живут.
0: Водитель до белочки добился, то тоже может быть такая,
1: ну,
0: белочка
1: на УАЗе,
0: на
1: конечно,
0: четырех колесах.
1: Шансов, да, что такое.
0: Да. Ну, круговоротчик у меня как-то ассоциируется с круговоротом воды в природе. Ну, круговоротчик такой. Вот переливает из пустого в порожнее.
1: Ну, это еще человек, который может работать на кольцевой ветке метро. По кругу,
0: да?
1: Все время круговоротчик.
0: А, может быть, в театре, когда вот на сцене сидят актеры, вот поворотный круг этот, говорочек, вот он поворачивает их.
1: Да.
0: Это часть декорации. Потом тыльная сторона декорации. Иногда ошибаются, поворачивают, а там какие-то пожарники,
1: да,
0: там выпивают, сидят какие-то слесаря, там что-то правят, сваривают. Ну, непонятно.
1: Это лакировщик глобусов.
0: Лакировщик глобусов, да. Я думаю, здесь все понятно.
1: Да. Но ты знаешь о том, что глобусы буквально в течение ну, каких-то там нескольких месяцев они становятся очень не то что шершавыми, но неприятными на ощупь. Ты подходишь к глобусу, вот ты когда последний раз подходил, и хочешь показать, поеду сюда. И пальцем касаешься этого места.
0: Или обнимаешь глобус, да. И трешься щекой об него.
1: Ну, можно так. Но для, да. Даже когда ты касаешься, ты можешь уколоться
0: от Джамалунгму.
1: Да, да.
0: А пик коммунизма.
1: Совершенно запросто.
0: Да. О, голубчик, да вы прокололи, укололи палец.
1: Поэтому глобусы необходимо, ну, и протирать это, да, но это не помогает. Глобусы необходимо полировать, лакировать.
0: Шлифовать, полировать.
1: Потому что современный глобус, он же, как правило, отражает поверхность Земли, которая на нем изображена. Понимаешь? Ну, он же чуть-чуть выпуклый такой, горы такая чуть-чуть.
0: Немножко, да.
1: Поэтому это хотелось бы...
0: А у глобуса лицевая сторона есть и затылочная как-то?
1: Ну...
0: У него нос с какой стороны?
1: Эту функцию выполняет в зависимости от, во-первых, воображения. Угу. Потом эту функцию на каждом этапе выполняет каждый участок глобуса.
0: Ну, а кроме того, я думаю, лакировщик глобусов еще связан с лакировкой действительности. То есть вот вся наша действительность на этом глобусе, на котором мы живем, конечно, требует какой-то лакировки. Потому что ни один приличный, уважающий себя инопланетянин просто, конечно, не сядет.
1: Да,
0: сюда
1: да,
0: никто не хочет садиться. Почему они только летают, и мы их никак не можем...
1: Не сядут, да.
0: Потому что все это не очень неприглядно. Очень все не то, что шершаво там в переносном смысле. Это просто, ну, гнусно. Вот какая-то лакировка нашей действительности вот занимается лакировщик глобусов. Может быть, это человек, работающий в масс-медиа, журналист, телевизионщик.
1: Тогда почему не глобуса, а глобусов?
0: Я понял, это телевизионщики.
1: Почему глобусов? Почему множественное число? Тогда был лакировщик глобуса.
0: А потому что много земель.
1: Но они не круглые. Тогда был бы лакировщик контурных карт.
0: Есть земля Северной Рейн-Вестфалии.
1: Есть.
0: Есть другая какая-то земля.
1: Другая есть.
0: Земля в иллюминаторе.
1: Видна, да. Видна, не спорю.
0: Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, вы слушали подробный разбор полетов вокруг перечня, вокруг глобуса, на котором вот есть такие профессии. Согласно классификатору профессии ДК-003-95, официальное издание, это реальные все профессии. Мы просто думали, гадали, что они означают.
1: А за ними стоят реальные люди.
0: Реальные люди с фамилиями, да. Внешностью.
1: Конечно, никогда нельзя исключать, что кто-то из этих людей слушает сейчас нашу
0: программу.
1: Сейчас
0: слушает нас. И какими словами он нас вспоминает, пусть он напишет нам на форуме и пояснит, что же это за профессии такие. Вот испытатель ли он бумажных мешков или инспектор по контролю за исполнением поручений. Может, он лесопатолог, такой вот инженер. Вот. Я уж не говорю о запарщике коконов, да?
1: Но
0: может быть, запарщик коконов сейчас нас, коконов Алексей Иванович, слушает, запарщик,
1: вполне возможно.
0: И нам напишет.
1: Или вот. Загрузчик милющих, который
0: мелющих
1: свой телефон
0: тел.
1: не оставил.
0: А, да, да.
1: Но вот. Все-таки диспетчер.
0: Доводчик-притирщик, долбежник.
1: Доводчик-притирщик.
0: Кем бы ты хотел стать лично, Кирилл? Как...
1: Я скажу честно, что помимо естественного желания быть диспетчером по рулению или инспектором по контролю за исполнением поручений, это свойственно любому русскому человеку.
0: Да.
1: И каждый
0: эти
1: стремится.
0: Места уже заняты просто. Да. Вакансий было только две, и они заняты.
1: Конечно же, поскольку это самое главное стремление русского человека.
0: Да.
1: Нет, я бы с удовольствием поработал бы доводчиком-притирщиком, потому что основа успеха, успешного общества – это семья.
0: А да, а наша семья – это наши дорогие слушатели.
1: И я предлагаю вернуться к нашему списку в одну из ближайших передач.
0: Да, это был перечень реально существующих профессий согласно классификатору ДК-003-95, госстандарт 2001 год. Пишите нам, дорогие друзья, поясняйте, что это за профессии.
1: Если вы занимаетесь подобной профессией,
0: продолжайте просто, это делать.
1: Да, и расскажите нам, как же это на самом деле прекрасно или ужасно.
0: До новых встреч.
1: Счастливо.

Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

0: You've been listening to the Funky Junkie.
1: Прямые включения на радио Чипльдук.
2: Московский метрополитен. 21:04. Переход на станцию Театральная. Струнный квартет театра «Ла Скала» собирает мелочь, не хватающую для завершения реконструкции здания Государственного Большого Театра.

0: la la la la. Mais quel dieu. Mi.
1: Hola. Hola.
2: ¿Hablas español?
1: No.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

y así pasar los días, y yo voy desesperado.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: «Шазам, отвори!» «А не можешь, отвали!» Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

0: Знаете ли вы, что во Вселенной существует планета, почти целиком состоящая из меди?
1: Из меди? Мало того, внутри у нее нет ядра, так что она практически полая, пустая внутри.
0: Атмосфера на ней также отсутствует, поэтому...
1: Поэтому каждый раз, когда об нее ударяется какой-нибудь метеорит, по всей галактике раздается сильный звон.
0: Как будто кто-то ударил в огромный медный таз.
1: Медный таз!
0: Космическую миссию Земли туда направлять, конечно, никто не собирается, поскольку у метеоритов вокруг носится очень много. Так что
1: из-за постоянного сильного звона и грохота жить поблизости от этой планеты совершенно невозможно.
0: Точное местоположение этого астрономического объекта установить пока не удалось. Поэтому
1: слышен лишь звон, но мы не знаем, где он.
0: Задумайся.

0: Джентльмен – это человек, который не станет бить женщину, не сняв шляпу. Фред Аллен.
1: See you later.
2: Bye. Take that click out for me. I don't need the click.

радио Чипльдук. Демарш энтузиастов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

0: Знаете ли вы, что такое чиппальдук?
1: Рассказывает этнограф, кандидат географических наук Сергей Ливонович Бореев.
2: Чиппальдук – название маленькой кожаной коробочки или жестяной табакерки в Центральной или Южной Америке, в которой индейцы племени Арагуачиль носили на поясе травы, пряности и пропитанные редкими ароматами тряпочки и амулеты. Чиппальдук открывался в тех редких случаях, когда в жизни его владельца случалось что-нибудь очень приятное и волнующее. Эти мгновения и занюхивал расчувствовавшийся индеец. Бальзамы и масла для этих целей приготовлялись индейцами из растений, плодов и желез животных, ароматы которых исключительно редко встречались в их повседневной жизни. Таким образом, вновь услышав эти забытые запахи, хранитель чиппальдука получал сильнейший подсознательный импульс. Поэтому, когда спустя много лет индеец желал вспомнить те приятные моменты своей жизни, он садился где-нибудь наедине на склоне высокого холма, открывал табакерку чиппальдук, закрывал глаза, глубоко вдыхал и полностью переносился в свой мир воспоминаний. Это слово означало одновременно и табакерку, и состояние ностальгической медитации, и нирваны.

Чипльдук Radio Unlimited планирует выпускать одноименные компакт-диски и другие новейшие аудионосители с собственными избранными записями. Поэтому радио Чипльдук предлагает хотя бы изредка вдыхать приятные ароматы нашего эфира, впитывать ухом вибрации и FM-модуляции, чтобы когда-нибудь, спустя много лет, открыть заветную коробочку и, услышав знакомые позывные, мелодии, голоса и полюбившиеся фразы, перенестись во времени и пространстве в сегодняшний день, который никогда больше не повторится в нашей жизни. Радио Чипльдук. Аромат, который слышен. Звук, который виден.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: dance floor.
1: В помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чип-эль-Дук». А сейчас немного музыки.

Плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Зайка моя, я твой зайчик. Ручка моя, я твой пальчик. Рыбка моя, я твой глазик. Банька моя, я твой тазик. Солнце мое, я твой лучик. Дверца моя, я твой ключик.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чипыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.